0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске кратковременные дожди, возможно, гроза. А воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Стас ФМ. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас ФМ.
2: Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце, я умею быть сильной.
0: Компас ФМ.

0: реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте

0: Доброе утро! 17 июня, лето берет свое, даже несмотря на то, что погода еще не совсем похожа на летнюю. В эфире «Бодрый микс», чтобы ваш мозг проснулся не позднее, чем стрелка спидометра. Мы с вами до 11 утра, ловите настроение, заваривайте покрепче ваш любимый напиток и улыбнитесь отражению в мониторе. Никто же не видит, а эффект работает. С вами этим утром я, Наталья Егорова, и вот кто в эфире совсем скоро. Это «Браво».
1: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
0: Перед этим появится Queen. Но раньше всех Константин Никольский.
2: Поблекли нежные тона, исчезла высь.
0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
3: Дорожный компас.
0: И Яндекс.Карты говорят о том, что в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
3: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро! К этому часу с новостями Павел Суринов. Сейчас расскажу, к чему призвал президент и о приеме документов в колледже Беларуси.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко провел совещание во Дворце независимости накануне, пишет Белта. Оно было посвящено развитию хоккея, но в итоге разговор шел о ситуации в спорте вообще. По словам президента, он больше внимания уделяет хоккею, но если футболисты начнут играть, как хоккеисты играют, то он с большим удовольствием будет уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть, отметил президент. Кроме того, глава государства поставил задачу спортивным руководителям, а именно работа на результат. И после этого разговора в спорте, хоккее и особенно в Минском «Динамо» никаких отступлений не будет, подчеркнул Александр Лукашенко. Горячая линия по вопросам проведения централизованного тестирования работает в Республиканском институте контроля знаний с 16 по 20 июня, а также 22 июня, пишет Белта. Все желающие могут задать вопросы об организации или проведении испытания. Номер 8017-311-0079. Звонки принимают с 9 до 18 часов. Отмечается, что претензии к результату тестирования по причине несоблюдения абитуриентам порядка заполнения бланка ответов не рассматриваются. Церемония закрытия республиканского финала военно-патриотической игры «Орленок» прошла на полигоне Брестский накануне, сообщили в военном ведомстве. Завершением соревнований участников поздравил помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Косинский. По его словам, после таких этапов становится ясно, что родину защищать должен не только человек в погонах. Каждый на своем месте в силу своих возможностей, будь то учитель, хлебороб или тракторист, вносит свой вклад в защиту страны. И приятно осознавать то, что будущее Беларуси в надежных руках, отметил Леонид Косинский. И последнее. Прием документов у поступающих на уровень профессионально-технического образования начали колледжи Беларуси накануне, пишет Белта. Подать их можно с понедельника по субботу с 9 до 18 часов, до 23 августа. Сообщается, что информация о ходе приема документов обновляется трижды в день в 12.00, 15.00 и 18.00. Напомню, в приемную комиссию нужно подать заявление на имя директора, оригинал документа об образовании, фотографии, иметь справку о состоянии здоровья, паспорт, а также документы, подтверждающие право на льготы.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске кратковременные дожди, возможно, гроза. А воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Kiss FM.
1: Цените момент, вы только что слышали песню, под которую выигрывают кубки. Согласитесь, быть чемпионом в 20 лет – это адреналин. А быть чемпионом в 40 – это уметь просыпаться без будильника, брать ответственность и при этом не потерять чувство юмора. Я Наталья Егорова на Компас FM. Сегодня не надо покорять Эверест, достаточно покорить список дел, успеть навстречу и не забыть позвонить родителям. Это и есть ваша главная победа. С вами «Уютное утро» и прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро нам составят компанию «Браво». Перед этим прозвучит «Смоки». Ну а раньше всех Вячеслав Бутусов. Но прямо сейчас дорожная информация.
0: Дорожный компас.
1: И сервис Яндекс.Карты мне подсказывает, что в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободные.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Стендап-шоу «Чего хотят женщины» пройдет сегодня вечером в Стендап Камеди Холл. Это формат, основанный на реальных историях из жизни зрителей. Любой желающий может выйти на сцену и в компании комиков рассказать свою историю об отношениях, карьере, семье и так далее. Помимо профессиональных стендаперов, на сцене находится специалист в области психологии, таро или астрологии. Он готов дать экспертный совет по любой ситуации. Шоу «Чего хотят женщины» можно посетить каждую среду, начало в 8 вечера. Вход стоит 20 рублей. Место нужно бронировать заранее.
0: Планы на вечер.
2: Спектакль «Знойные мамочки» покажут сегодня вечером во Дворце профсоюзов. Это легкая зажигательная комедия о семейных ценностях, любви и праве на личное счастье в любом возрасте. В центре истории успешная и благополучная семейная пара Эбби и Дэн. Их размеренная, спокойная жизнь кардинально меняется, когда к ним на каникулы приезжают мамы, властная теща и пробивная свекровь. Пожилые дамы совсем не собираются тихо нянчить внуков и играть роль степенных бабушек. Они полны энергии, ярких нарядов, желания веселиться и обустраивать свою личную жизнь. Этим шокируют и одновременно вдохновляют молодое поколение. Постановка «Знойные мамочки» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 20 до 45 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Kiss FM.
1: 7:41 утра, среда, 17 июня. До конца рабочего дня еще полжизни, но вы уже прошли самую трудную часть. Вы уже проснулись, кто-то уже успел доехать и найти место на парковке. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Включайте громче, у нас сегодня только позитив и никакой скуки. Теперь о музыкальных планах. Совсем скоро добро. Перед этим ждем The Beach Boys. Но раньше всех смысловые галлюцинации. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет про персик. Чем полезен этот фрукт? Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И сервис Яндекс.Карты говорит о том, что в Могилеве дороги свободные. В Витебске скопились автомобили на проспекте Черняховского у пересечения с Московским и на улице Ленина у пересечения с Замковой. В Минске пробка на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас-ФМ. Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про персик. Вы узнаете, чем полезен этот фрукт и кому лучше от него отказаться. «Здоровый день». О происхождении этого фрукта ученые спорят до сих пор. Одни говорят, что это был Китай, другие уверены, что Персия. В культуре многих стран персик олицетворяет женскую красоту, молодость и невинность. И это неудивительно, ведь персик такой же нежный, как кожа любимой женщины, и такой же сочный, как ее поцелуй, писал один из китайских поэтов. А вообще такая характеристика фрукта встречается по всему миру. Персик словно создан дарить удовольствие. Этот фрукт – хорошая возможность полакомиться вкусным десертом и получить порцию так необходимых нам витаминов. Что неудивительно, приятный на ощупь фрукт очень полезен для кожи. Витамин С, который в большом количестве содержится в этих плодах, известен не только как защитник иммунитета, но также является стимулятором выработки коллагена, который придает эластичность и сохраняет молодость нашей кожи. Здоровый день!
1: Персик можно смело назвать другом сердечным, поскольку калий в его составе оберегает главную мышцу, а клетчатка срывает планы холестерина по его переселению на стенки сосудов. А еще растительные волокна очень полезны для пищеварения. Селен и цинк полезны для ногтей и волос, необходимы для нормального синтеза гормонов, улучшают обмен веществ и работу половой системы. Согласно исследованиям британских ученых, ежедневное употребление персиков уменьшает риск онкологических заболеваний. Такой эффект создается за счет фенольных соединений, которые уничтожают раковые клетки. В персиках съедобна даже косточка. Они бывают сладкими и горькими. Сладкие хорошо подходят для замены миндаля, а горькие являются основным ароматическим компонентом знаменитого ликера амаретто. Персик поможет, даже если после амаретто были и другие напитки. Российские ученые утверждают, что этот фрукт идеально подходит для борьбы с абстинентным синдромом или попросту похмельем. Комплекс витаминов и минеральных веществ, содержащихся в персиках, а также хлорогеновая кислота и Б-каротин, идеально подходят для восстановления организма после затяжного праздника. Также они выяснили, что сок персика подходит даже лучше пресловутого огуречного рассола. Есть в этом замечательном фрукте и другие полезные вещества. Я рассказал только о самых важных. Однако людям с язвой желудка, обострением гастрита и сахарным диабетом стоит ограничить употребление персиков. Также в большом количестве он может вызвать аллергию. Поэтому не забывайте, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7:40 и 16:25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день! Реклама на Компас FM.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
0: Жить становится проще.
2: И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас-ФМ 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: На часах почти 8, сегодня 17 июня, среда. Вы слушаете Компас ФМ, меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости, что случилось в мире, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем Ольгу Березовик, расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это будет А-студио.
1: Я не могу без тебя, я все
0: думаю о нас. Чуть раньше споет The Weeknd. Перед этим «Танцы минус».
2: И за твои ресницы хлопать. И за твои ладони.
0: Всех ждем в нашем эфире после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная обстановка.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира, в Витебске плотное движение на проспекте Черняховского у пересечения с Московским и на улице Ленина у пересечения с Замковой. В столице у нас тоже есть пробки на улице Сурганова, на Сурганова от Якуба Колоса до проспекта Независимости.
3: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик, и сейчас мы узнаем актуальные новости. Доброе утро, Оля. Что нового произошло в нашей стране и за ее пределами?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, какой документ отклонили в Конгрессе США и музыкальном фестивале «Вне свежа».
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном, пишет Билд. Она практически предписывала американской администрации прекратить военные действия против Ирана. В поддержку документа проголосовали 47 законодателей против 48. К слову, Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс. В последние месяцы там готовили резолюции, которые обязывают Дональда Трампа применять военную силу против Ирана только с разрешения законодательной ветви власти. Однако ни один из этих документов не был принят обеими палатами. Прямые телефонные линии столичных районных администраций пройдут уже в эту субботу, пишут Минск Новости. Так, с 9 утра и до полудня горожане смогут задать свои вопросы представителям руководства. Ну а номера телефонов можно найти на сайтах администрации города. Белорусская военная делегация во главе замминистра обороны по тылу Андреем Бурдыко находится с рабочим визитом в Мьянме, сообщили в военном ведомстве. В ходе визита он провел встречу с союзным министром обороны, стороны обсудили совместные проекты и проработали дальнейшее двустороннее сотрудничество. Также белорусская делегация посетила воинские части тыла вооруженных сил Республики Союз Мьянма. И последнее. Фестиваль «Вечера Большого театра» в замке Радивиллов пройдет с 19 по 21 июня, пишет Белта. Там запланировано множество музыкальных мероприятий. Среди них концерт главного режиссера театра Анны Моторной. В субботу будет звучать духовой квинтет, а в воскресенье – струнный. Ну а завершит фестиваль «Вне свежа» гала-концерт «Звезд Большого театра».
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и, возможно, грозы. Температура воздуха в этих городах до 19 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: 8.13 утра. Ну что, после The Weeknd уже хочется рвануть куда-то в ночной город. Но у нас сегодня среда, 17 июня. За окном рабочие будни. Но это не повод сбавлять обороты. Сегодня в Минске открывается выставка «Национальная безопасность 2026». Ну а в Могилеве стартует трудовой семестр. В общем, страна живет полным ходом. И мы с вами вместе. Меня зовут Наталья Егорова. Слушаем Компас FM, которая продолжает будить вас хорошей музыкой. Ну и прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро о студио. Перед этим Крис Рия, ну а раньше всех Александр Буйнов. Прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, о чем заявили аргентинские полярники. Подробности сразу после «Дорожного компаса».
0: «Дорожный компас».
1: И по информации сервиса «Яндекс.Карты», в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: «Дорожный компас». Для детей старше 16 лет. «Дело техники» на «Компас-ФМ».
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, о чем заявили аргентинские полярники и что научились делать китайские ученые. И это «Дело техники» на Компас-ФМ.
0: «Дело техники».
2: Беспрецедентная волна тепла накрыла Антарктиду. В отдельных районах аргентинские полярники зафиксировали обновление температурного рекорда. В частности, на базах Эсперанца, Марамбио и Сан-Мартин значения выросли до 15,5 градусов Цельсия. Это на 2 градуса больше рекорда 1998 года. По словам климатологов, одна из главных причин – таяние морского льда. Уменьшение его площади обнажает темные воды океана, которые нагреваются сильнее и быстрее. Возникает обратная связь, которая ускоряет потерю льда, разгоняя тем самым процесс потепления. Еще одна причина – дожди, которые участились зимой. Из-за них льды тают еще быстрее. Ученые добавили, самое тревожное в этой ситуации то, что рекордно высокие температуры были зафиксированы на полюсе в период климатической зимы, то есть тогда, когда континент должен обновлять ледяную шапку.
0: Дело техники.
2: Китайские ученые научились добывать компоненты авиационного топлива из пластиковых отходов. Исследователи Хэнаньского университета представили метод, который состоит из двух этапов. Сначала пластик нагревают до 460 градусов, после чего он распадается на более мелкие молекулы. Затем пары проходят через катализатор при 160 градусах и превращаются в плотную массу, в которой достаточно соединений для создания авиационного топлива. Ключевая часть технологии – катализатор на основе рутения. Он помогает лучше контролировать реакцию и получать нужный набор углеводородов. В лабораторных экспериментах почти весь полистирол удалось превратить в топливные компоненты. Из 100 граммов пластика получилось почти 95 граммов углеводородной смеси. С несортированными отходами результат был ниже, чуть более 82%. По оценке инженеров, минимальная стоимость такого продукта может доходить до 1 доллара 80 центов за килограмм. И это один из главных минусов. Стоимость авиационного топлива на мировом рынке сейчас доллары 20 центов. Однако, как заявили ученые, преимущество изобретения в том, что оно поможет уменьшить количество микропластика в окружающей среде. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: Мы

0: FM.
1: 9:41 утра, немного истории. 17 июня 1944 года до начала операции «Багратион» и освобождения Беларуси оставались считанные дни. И в этот день под Витебском наши войска вели разведку боем, готовясь к решающему удару. Мы живем в стране с великой историей. И сегодня, в середине рабочей недели, вспомните, наши деды выстояли. Значит, и мы справимся с любыми задачами. Помним прошлое, работаем в настоящем. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете «Компас ФМ», и вот кого мы услышим очень скоро. Это «Елка», перед этим «Джипси Кингс», ну а раньше всех «Трофим» в нашем эфире. После программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет об этом Дарья Ветрова, ну а сначала проверим, что же происходит на дорогах.
0: «Дорожный компас».
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остаются пробки. На проспекте Машерова от проспекта Победителей до Кропоткина 21 минута в пути. На Ленина от Максима Богдановича до Карла Маркса 9 минут. На проспекте Независимости от БГУ до Городского вала 4 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Стендап-шоу «Чего хотят женщины» пройдет сегодня вечером в стендап-камеди-холл. Это формат, основанный на реальных историях из жизни зрителей. Любой желающий может выйти на сцену и в компании комиков рассказать свою историю об отношениях, карьере, семье и так далее. Помимо профессиональных стендаперов, на сцене находится специалист в области психологии, таро или астрологии. Он готов дать экспертный совет по любой ситуации. Шоу «Чего хотят женщины» можно посетить каждую среду, начало в 8 вечера. Вход стоит 20 рублей. Место нужно бронировать заранее.
0: Планы на вечер.
2: Спектакль «Знойные мамочки» покажут сегодня вечером во Дворце профсоюзов. Это легкая зажигательная комедия о семейных ценностях, любви и праве на личное счастье в любом возрасте. В центре истории успешная и благополучная семейная пара Эбби и Дэн. Их размеренная, спокойная жизнь кардинально меняется, когда к ним на каникулы приезжают мамы, властная теща и пробивная свекровь. Пожилые дамы совсем не собираются тихо нянчить внуков и играть роль степенных бабушек. Они полны энергии, ярких нарядов, желания веселиться и обустраивать свою личную жизнь. Этим шокируют и одновременно вдохновляют молодое поколение. Постановка «Знойные мамочки» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 20 до 45 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
3: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность «Беларусь-2026». В одном месте техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
0: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Ольга Березовик приготовит нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Ну а пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро «Браво». Перед этим послушаем «Modern Talking».

0: Всех ждем после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на проспекте Машерова от проспекта Победителей до Кропоткина 11 минут, на Громова от Белецкого до Есенина 6 минут, на Хоружии и Червякова до Кропоткина 6 минут.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Привет, Оля. О чем расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу, отмену каких принципов хотят обсудить в Японии, как Google может получить доступ к содержанию писем.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: В Японии предложили обсудить отмену запрета на ввоз ядерного оружия, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, партия Общества обновления Японии выступает за оснащение военно-морских сил атомными подводными лодками. Официальный документ партии скоро передадут на рассмотрение премьер-министра. К слову, в Японии действуют три неядерных принципа. Не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие. Их утвердили решением правительства. Однако они не имеют силы закона и могут быть относительно легко пересмотрены. Авиационная академия для школьников открылась в Липках, пишет Минск Новости. Это совместный проект объединения «Белая Русь», Минского аэроклуба и Национального детского технопарка. По словам учредителей, для ребят это возможность глубже познакомиться с историей авиации нашей страны, а также осуществить свою мечту – полетать на самолете, совершить первый самостоятельный прыжок с парашютом. Мобилизационное учение с военными комиссариатами региона началось в Гродненской области сегодня, сообщили Минобороны. Так, военному комиссару Игорю Ходоровскому вручили распоряжение о начале учения. На мероприятии отработают вопросы мобилизации граждан и транспорта на территории области. И последний. Искусственный интеллект от Google может учиться на переписках в Gmail, пишет .by. Компания сделала функцию пересказа писем, доступной для всех. Ранее ее могли использовать только платные подписчики. Однако, таким образом, искусственный интеллект получит доступ к содержимому почту. К слову, Google оставляет возможность отключить эту функцию.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и возможны грозы. Температура воздуха в этих городах до 19 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда в пути.

0: Puls FM.
1: Sherry, Sherry Lady, песня про самую красивую девушку. Но у вас сегодня самая красивая – это кружка с кофе или, может, тарелка супа, которая ждет через пару часов. Среда, перевал, вы уже вкатились в горку, осталось немного до спуска. Держитесь и помните, если вдруг настроение кто-то испортил, просто включите Modern Talking в голове и улыбнитесь. Ваше утро на Компас FM продолжается, на связи Наталья Егорова. Вот наши планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро «Браво». Перед этим споет Кристина Агилера Maroon 5. Ну а раньше всех Чичерина. Впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, что научились делать китайские ученые, расскажет Михаил Громов буквально через несколько секунд. Ну а прямо сейчас «Дорожный компас».
0: «Дорожный компас».
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: «Дорожный компас». Для детей старше 16 лет. «Дело техники» на «Компас FM».
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, о чем заявили аргентинские полярники и что научились делать китайские ученые. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Беспрецедентная волна тепла накрыла Антарктиду. В отдельных районах аргентинские полярники зафиксировали обновление температурного рекорда. В частности, на базах Эсперанца, Марамбио и Сан-Мартин значения выросли до 15,5 градусов Цельсия. Это на 2 градуса больше рекорда 1998 года. По словам климатологов, одна из главных причин – таяние морского льда. Уменьшение его площади обнажает темные воды океана, которые нагреваются сильнее и быстрее. Возникает обратная связь, которая ускоряет потерю льда, разгоняя тем самым процесс потепления. Еще одна причина – дожди, которые участились зимой. Из-за них льды тают еще быстрее. Ученые добавили, самое тревожное в этой ситуации то, что рекордно высокие температуры были зафиксированы на полюсе в период климатической зимы, то есть тогда, когда континент должен обновлять ледяную шапку.
0: Дело техники.
2: Китайские ученые научились добывать компоненты авиационного топлива из пластиковых отходов. Исследователи Хэнаньского университета представили метод, который состоит из двух этапов. Сначала пластик нагревают до 460 градусов, после чего он распадается на более мелкие молекулы. Затем пары проходят через катализатор при 160 градусах и превращаются в плотную массу, в которой достаточно соединений для создания авиационного топлива. Ключевая часть технологии – катализатор на основе рутения. Он помогает лучше контролировать реакцию и получать нужный набор углеводородов. В лабораторных экспериментах почти весь полистирол удалось превратить в топливные компоненты. Из 100 граммов пластика получилось почти 95 граммов углеводородной смеси. С несортированными отходами результат был ниже, чуть более 82%. По оценке инженеров, минимальная стоимость такого продукта может доходить до 1 доллара 80 центов за килограмм. И это один из главных минусов. Стоимость авиационного топлива на мировом рынке сейчас $20. Однако, как заявили ученые, преимущество изобретения в том, что оно поможет уменьшить количество микропластика в окружающей среде. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что, если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

10:30 на часах в студии. Знаете, что общего у этого времени и вашего положения? И то, и другое — золотая середина. До обеда еще успеваете, после уже будете доделывать. Так что самое время включить турборежим. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. Следующий трек для тех, кто не сдается до обеда. Послушаем в ближайшее время Игоря Николаева.

0: FM.
1: Среда, 17 июня, в этот день, в 1970-м, Эдвин Лэнд запатентовал мгновенную фотокамеру Polaroid. Вы нажимаете кнопку, и через секунду у вас в руках снимок. Магия, да? А у вас сейчас есть минут 20 до 11. Время пролетит так же быстро, как и тот Polaroid. Вопрос, что вы успеете сфотографировать в своей работе сегодня? Сделайте одно важное дело и запомните этот момент. Оставайтесь с нами, меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас музыка. И вот кто составит нам компанию совсем скоро. Это Игорь Николаев, перед этим споет Роксет. Ну а раньше всех танцы минусы в нашем эфире. Всех ждем сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И в Витебске, и Могилеве пробок нет. В Минске еще остались пробки и даже 2 балла. Вот где придется постоять. На Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной 8 минут. На проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина. На Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. На Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской. На Партизанском проспекте от Ангарской до Варвашени.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Почти 11 утра, мой эфир подошел к концу. Время для меня пролетело незаметно. Это утро мы провели с вами вместе. Спасибо за компанию. Меня зовут Наталья Егорова, и я прощаюсь до завтра. Передаю эфир Анастасии Лисовой, она уже появилась в студии. Привет, Настя. Как ты относишься к дождю летом? Что тебе больше нравится, жара или прохладная погода?
1: Даша, привет. Мне по душе умеренно теплая погода летом, когда можно и позагорать, и при этом иногда изредка покрапывать дождик. Поэтому надеюсь, что так и будет и дальше. Ну, тем более, что синоптики к выходным обещают именно такую погоду. Ну, а сейчас давайте заглянем в наш плейлист и узнаем, кто появится в эфире в ближайшие полчаса. Итак, послушаем А-студио.

чуть не забыла про Владимира Кузьмина. Конечно же, он будет в нашем эфире сразу после выпуска новостей, а споет он песенку про 5 минут от дома твоего. Давайте послушаем маленький кусочек.

0: Именно эту песню мы услышим раньше остальных. Ну а прямо сейчас новости от Ольги Березовик.
1: В Минске 11 часов.

0: новостях к этому часу расскажет Ольга Березоик. Оль, привет, что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу о положении дел компании Volkswagen и о корейских дофаминовых сайтах.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Руководство Volkswagen критически оценивает положение компании, пишет Bild. Там так и 6 из 9 опрошенных членов правления назвали ситуацию, находящуюся под угрозой краха, еще трое напряженной. Вариант ответа, согласно которому положение компании не вызывает опасений, не выбрал никто. К слову, опрос проводился на фоне ухудшения финансовых показателей концерна. По итогам первого квартала этого года его чистая прибыль сократилась почти на 30%. Городской пикник пройдет в столичном ботаническом саду уже в эти выходные, пишет Минск Новости. Участников ожидают фудкорт, кинопоказы и музыка. Кроме того, будет работать локация «Добрая ежа», где представят социальные и благотворительные проекты. Гости смогут ознакомиться с организациями и предложить свою помощь. А еще там подготовили магазин с изделиями ручной работы и локацию от крупнейшей площадки недвижимости. Агентство оборонных ресурсов Литвы подписало контракт со шведским производителем на поставку гранатометов, комплектующих и оборудования, сообщили в белорусском военном ведомстве. Документ также предусматривает поставку учебных комплексов и адаптеров для учебных боеприпасов. Литовская сторона подчеркнула, что контракт предусматривает инвестиции в национальную оборонную промышленность. И последнее. Корейские зумеры спасаются от стресса на дофаминовых сайтах, пишет .by. Речь идет о сайтах-пародиях. Особой популярностью пользуются платформы для заказа еды. Там в точности повторяется интерфейс приложений для ее доставки, но нет кнопки оплаты заказа. Пользователи изучают меню, складывают блюдо в корзину, выбирают время доставки и закрывают сайт. Удовольствие уже получено.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и возможны грозы. Температура воздуха в этих городах до 19 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: время пел нам только что Петр Елфимов, как бы напоминаю, что оно летит очень быстро. Ну и действительно, кажется, мы только вчера вливались в рабочие процессы после выходных, а потом раз, и уже среда, и мы опять ждем мини-отпуска. Так что предлагаю мысленно строить планы, но делом оставаться на рабочих местах и решать текущие вопросы. С вами Компас FM, я Анастасия Лисова, и впереди у нас гороскоп, но до этого давайте расскажу, кого послушаем в ближайшие 15 минут. Итак, к нам присоединится А-студио, еще споет Диверт и Пицца, ну а раньше остальных появится группа «Аукцион с дорожной песней». Так что хорошего дня, отличного настроения и удачи на дорогах.
1: Реклама на Компас FM.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу «Конкурс».

Мы изменим этот мир. Отличный слоган на любой день недели. Ну а чтобы изменения были только положительными, давайте расскажу, что нас ждет в ближайшее время. Гороскоп по расписанию. Итак, главный совет звезд на день сегодняшний. Действуйте решительно, но избегайте суеты. А вот чего делать не нужно, расскажу прямо сейчас. Итак, Овен, не проявляйте упрямство и не спорьте с начальством. Тельцы, не совершайте спонтанных покупок и не давайте в долг. Близнецам нужно не верить сегодня слухам, а вот ракам нужно перестать копаться в прошлых обидах и не замыкаться в себе. Ну или вы не пытаетесь контролировать все вокруг, а также не хвастайтесь. Ну а что точно стоит сделать, так это оставаться и дальше на нашем радио. Впереди только классная музыка. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и скоро услышим Валерию. Также послушаем Криса Ри. Ну а прямо сейчас появится группа «Чай» с песней «Кончается век».

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
0: Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Слушайте, мне кажется, я знаю, чего бы вам хотелось прямо сейчас. Пляж, море, коктейль, ну или дача, сад или чай с мелиссой. Но сейчас только рабочая среда, и лучшее, что можно себе позволить, это несколько минут отдыха и чашечка ароматного кофе. Со своей стороны могу помочь с хорошей музыкой. Например, предлагаю послушать Робби Уильямса. Еще будет Сергей Трофимов, он нам споет про город в пробках. Ну а раньше остальных появится группа в воскресенье. Так что оставайтесь с Компас FM, у нас музыка, с которой комфортно, где бы вы ни находились.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Это был Робби Уильямс, который пел про место, где ощущаешь себя в блаженном покое с чувством ностальгии. И, думаю, у каждого из нас есть такое место, куда мы хотя бы мысленно периодически возвращаемся. Ну а сейчас вы на Компас FM, и нам очень приятно, что вы проводите время в нашей компании. Меня же зовут Анастасия Лисова, и в эти полчаса к нам присоединится Нюша. Сейчас покажу, что у нас поет.

0: раньше других послушаем Дениса Майданова. Пролетая над нами.
1: В Минске 13 часов.

0: последней обстановке в нашей стране расскажет Вера Светлова. Вер, привет, тебе слово.
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем провел встречу президент и о сувенирах к Славянскому базару.
2: Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Минской области Алексеем Кушнаренко сегодня, пишет Белта. В центре внимания ситуация в сельском хозяйстве. А именно темпы заготовки кормов и обстановка на полях, работа по обеспечению сохранности скота, строительство современных молочно-товарных комплексов и профилакториев для телят, объемы производства продукции. Также главе государства доложено о подготовке к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России, который пройдет на предстоящей неделе. Губернатор заверил президента, что область к проведению форума готова и намерена всецело воспользоваться предоставленной возможностью для демонстрации своего потенциала в самых разных сферах. Пользователи приложения «Оплати» ждут новые правила с 1 июля, пишет .бай. Теперь войти в аккаунт и пользоваться сервисом не получится без предоставления доступа к геолокации устройства. Нововведение связано не с решением самой платформы, а с изменениями, которые затрагивают банки и платежные сервисы по всей стране. Международная выставка «Национальная безопасность Беларусь-2026» проходит в Национальном выставочном центре «Белэкспо», сообщили в военном ведомстве. В мероприятии принимает участие министр обороны Виктор Хренин. Выставка объединяет представителей госорганов, силовых структур и научных организаций. Цель – демонстрация передовых разработок и готовых решений в сфере безопасности, содействие технологическому переоснащению силовых структур и развитие международного сотрудничества. А завершится выставка в пятницу. И последнее. Более 40 видов сувенирной продукции подготовили к Славянскому базару в Витебске, пишет СБ «Беларусь сегодня». Ассортимент разнообразный и рассчитан на самые разные категории покупателей. Среди новинок – колокольчики с логотипом фестиваля, женские платки, панамы, увлажнители воздуха, кружки и другое. Сувениры уже поступили в продажу. Приобрести их можно практически во всех магазинах Витебска, в гостиницах, а также на автозаправках.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди, возможны грозы. Температура воздуха в этих городах до 19 градусов тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Время действительно бежит, поэтому я спрашиваю, хотите испытать свою удачу? Тогда участвуйте в нашем конкурсе «Васильковое варенье». У вас есть отличная возможность выиграть подарок от бренда цветов и декора ручной работы от бренда «Джинни Ярко», а именно брошь «Василек». Поделитесь рецептом самого душевного блюда на свете, которое готовила вам ваша мама или бабушка. И обязательно напишите, почему это блюдо пахнет васильками. Может быть, оно такое же чистое и родное? Свои истории присылайте нам на Viber номер +375 33 61 51 025. И уже в эту пятницу мы назовем 5 победителей. Ну, а я напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И в ближайшее время к нам присоединится Нюша. Также будет Анасти. Ну, а раньше остальных появится Наутилус Помпилиус. Поэтому отличного вам дня и удачи в нашем конкурсе.
1: Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

А вот мы с вами сейчас полетим на поиски вкусной еды. Время обеда у большинства, поэтому желаю приятного аппетита. Кстати, в Китае есть даже специальное понятие «удяо». Оно обозначает время на сон на работе. Там офисные работники приносят с собой раскладушки и специальные подушки для стола. А в офисах в это время выключают свет. И это, конечно, все заманчиво, но рабочий день тогда длится с 9 до 9. Поэтому оставляем как есть, а поспать мы и дома поспим, правильно? С вами Компас FM, Анастасия Лисова. И в ближайшее время не даст заскучать нам Полина Гагарина.

0: Реклама на Компас FM.
1: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность Беларусь-2026. В одном месте техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
0: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Слушайте, всегда приятно слышать такие слова от любимого человека, поэтому говорите их почаще. Ну, мы продолжаем наш исследование. За горами уже конец рабочего дня, так что поторапливайтесь, если у вас остались еще какие-то незавершенные дела. Ну, а хорошая душевная музыка будет только помогать в этом процессе. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и до конца этого часа к нам присоединится группа The Cardigans, еще будет Зиверт с Кредо. Ну, а прямо сейчас братья Гримм споют о самой любимой музыке. Так что хорошего дня и удачи на дороге вам.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, вот и прошли 4 часа дневного эфира, которые мы провели вместе. Для Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и я говорю вам до свидания. И желаю хорошего вечера и дорог без пробок, о которых совсем скоро будет рассказывать Дарья Ветрова. Да, она уже пришла мне на смену. Даш, привет, как настроение перед эфиром?
1: Настя, привет, настроение супер, потому что завтра уже должно потеплеть и выглянуть солнце, так что я в предвкушении и, конечно, наслаждаюсь любимыми хитами. Вот кого услышим дальше, появится Валерия.
2: Нежность моя не растеряна, на семи ветрах не развеяна.
1: До этого ждем Криса Ри.
3: This ain't no game of kiss and tell. The implications how you know so well.
1: А раньше всех споет Александр Маршал.
4: Я вернусь туда, где не было столько лет.
1: Он появится в эфире после выпуска новостей.
5: В Минске 15 часов.

0: А что же нового произошло, нам расскажет Вера Светлова. Она уже в студии. Вера, привет. Какие новости?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, кому объявлена благодарность президента и какой центр планирует открыть в Беловежской пуще.
2: Новости на Компас FM.
1: Благодарность президента Беларуси объявлена гандбольному клубу «СК Минск», пишет Белта. Распоряжение подписал Александр Лукашенко накануне. Награды этот клуб удостоен за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий уровень спортивного мастерства, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. Новые квалификации для абитуриентов открыты в колледжах Минской области, пишет .бай. Все они были согласованы с заказчиками кадров. Так, Червенский строительный колледж набирает группу с тремя квалификациями – печник, каменщик, сварщик по заказу Мингаза. Также Уздинский колледж готовит специалистов по переработке птицы для агрокомбината «Дзержинский». Отмечается, что иногородним предоставляют общежитие, а в Уздинском колледже еще и бесплатное трехразовое питание. Вступительная кампания уже идет. Международная выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» работает в Национальном выставочном центре «Белэкспо», сообщили в военном ведомстве. На церемонии открытия выступил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. По его словам, проведение данного форума обусловлено не резким научно-техническим прогрессом, а появлением новых рисков, вызовов и угроз в сфере обеспечения безопасности, которые влияют на устойчивое развитие государства. Эффективное противодействие этим опасностям возможно через совершенствование системы обеспечения безопасности, конструктивного диалога международного, регионального и межведомственного уровня и сотрудничества, отметил госсекретарь Совбеза. И последнее. Центр изучения дикой природы планируют открыть в Беловежской пуще в июле, пишет Белта. Там разместят лаборатории экологического мониторинга, хранилище образцов флоры и фауны, а также административное помещение. Отмечается, что здание предназначено для размещения ученых-заповедника и проведения научных исследований. Оно рассчитано на работу 30 человек и 6 приглашенных специалистов из любой точки мира. Создание центра поможет усилить существующее научное направление и развивать новое.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске возможен дождь, в Могилеве и Минске без осадков, а температура воздуха будет до 13 тепла. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и 20-22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: «Море внутри» с такой композицией звучало только что Дарья, и море все-таки бывает разным. Это может быть и шторм, и безмятежность, так что пусть ваше внутреннее море будет теплым, спокойным и приятным. Кстати, по поводу тепла, на завтра синоптики обещают 22 градуса, солнце и почти штиль. Так что можно снова максимально радоваться жизни, проводить вечера на природе или на террасе и много гулять по красивым местам. И еще продолжаем наполнять будни классной музыкой. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И впереди у нас Валерия, группа «Пицца». А раньше всех «Город 312». Эту группу ждем после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Группа «Фандог» спела только что про Венеру и Марс, а я хочу отметить, что даже несмотря на свою непохожесть, они всегда идут рядом. Не зря говорят, что противоположности притягиваются, ведь по сути мы друг друга уравновешиваем своими противоположными качествами. Вот подумайте, вы бы смогли выдержать с точно таким же человеком, как вы сами? Я точно нет, поэтому хорошо, что мы все такие разные, так намного интереснее. Напомню, что вы слушаете Компас FM, с вами здесь Дарья Ветрова, и вот наши ближайшие музыкальные планы. Скоро появятся гости из будущего. До этого споет «Статус Кво». А раньше всех услышим легендарный «Чайф». Эта композиция прозвучит буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: вместе с Компас FM.
1: Living in a world without you, что значит жить в мире без тебя. С такой композицией звучала только что группа Erasmus. И это, кстати, одна из моих любимых песен. Если вы думаете, что она о несчастной потере, то нет. Сингл посвящен выходу из разрушительных отношений, о том, как найти в себе силы вырваться на свободу, несмотря на манипуляции и зависимость. Вы слушаете Компас FM. Этим вечером с вами Дарья Ветрова, и продолжаем его в компании любимых исполнителей. У нас впереди дуэт Максима Фадеева и Юлианы Карауловой, Coldplay, а раньше всех Александр Маршал. А еще хочу вам напомнить про наш конкурс «Васильковое варенье», в котором вы можете выиграть подарок от бренда цветов и декора ручной работы Джинни Ярко. Брошь в виде василька. И вот что нужно сделать для участия. Поделитесь рецептом самого душевного блюда, которое готовила мама или бабушка в вашем детстве. И самое главное, напишите, почему это блюдо пахнет для вас васильками. Какие-то ваши ассоциации. Свои ответы присылайте нам на Viber по номеру код 33-615-102-5. Уже в эту пятницу мы назовем 5 победителей, которым подарим потрясающую брошь ручной работы в виде василька. Обязательно участвуйте и побеждайте. Вот можете сделать это прямо сейчас, пока стоите в пробке, потому что я вижу, что пробок довольно много.
0: Дорожный компас.
1: Сейчас как раз расскажу подробнее. По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопились автомобили на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе и на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на Первомайской от Тимирязевской до Болдина, на Челюскинцев от Заводской до Романова и еще одна пробка на Первомайской от переулка Мигая до проспекта Мира. В Минске уже 7-бальная загруженность, пробка на Якуба Колоса от Красной до Калинина, на Якуба Колоса и Красной от Дорошевича до проспекта Машерова и еще на Козлова от Платонова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас.

0: Почти 6 на часах, среда поворачивает в сторону завершения, но у нас еще есть прекрасный вечер, который позволит расслабиться, сделать передышку и собраться с мыслями для оставшейся недели. Благо, завтра потепление, а значит, будни станут намного приятнее и ярче. Напоминаю, что вы слушаете Компас FM, с вами этим вечером Дарья Ветрова, и вот кого ждем в эфире в ближайшее время. Появится группа Чили. И знаем, что где-то есть такая ла-ла-ла-ла. До этого споют Маша и Медведи. А раньше всех услышим конец фильма.
1: Вновь за окном новый день.
0: Ждем эту группу после выпуска новостей.
2: Дорожный компас.
0: Но для начала, конечно же, узнаем о пробках. По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске небольшой затор. На улице Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе в Могилеве. Пробка на Пионерской, Днепровском спуске и Челюскинцев от переулка Буянова до Романова. И еще на улице Первомайской от Лепешинского до проспекта Мира. Что касается Минска, здесь 7-бальная загруженность. Придется постоять на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина, на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Энгельса и еще одна пробка на Якуба Колоса и Красной от Дорошевича до проспекта Машерова.
2: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: Ну и самое время узнать о последних событиях. О них нам расскажет Павел Суринов. Он уже в студии. Паша, добрый вечер. Что нового произошло?
1: Добрый вечер, Даша. Сейчас расскажу, какой доклад заслушал президент и когда наниматель может привлечь вас к работе в выходной день.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад по Минской области сегодня, пишет Белта. Президент интересовался, как идет процесс заготовки кормов. Первый укос трав завершен, а в более южных районах уже приступили ко второму. Как доложил губернатор, акцент в большей степени не на темпах, а на качестве закладки кормов. Особое внимание глава государства обратил на строительство профилакториев. В ближайшие месяцы в области планируется возвести 111 таких объектов. Добавлю, уже на следующей неделе Минская область вместе со столицей будет принимать мероприятия 13-го форума регионов Беларуси и России. Подать заявление на единовременную выплату для многодетных семей можно с 1 июля, рассказали в Минтруда и соцзащиты, пишут Минск Новости. Выплата полагается семьям, воспитывающим 3 и более детей младше 18 лет, независимо от размера дохода семьи. Матпомощь составит 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника. За выплатой следует обращаться в органы соцзащиты по месту жительства, а в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской, Гродненской областей по месту учебы ребенка. Международная выставка «Национальная безопасность Беларусь-2026» проходит в Национальном выставочном центре «Белэкспо», сообщили в военном ведомстве. В мероприятии принял участие министр обороны Виктор Хренин. На ней особое внимание уделяется современным средствам связи с повышенной помехозащищенностью, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также беспилотным авиационным комплексом от разведывательных до ударных и средствам противодействия им. И последнее. Как часто наниматель может привлекать сотрудника к работе в выходные, рассказали в Минтруда сегодня, пишет Белта. Так, согласно действующим нормам, привлечь сотрудника к работе в выходной день можно по предложению нанимателя с письменного согласия работника, например, для выполнения срочного заказа. Нельзя привлекать беременных женщин, работников младше 18 лет, женщин с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет. И инвалидов, если такая работа вредит их программе реабилитации. А максимально допустимое количество выходных для работы – 12 дней в год. Добавлю, есть и исключительные случаи, когда человека могут привлечь без его согласия. Это аварии, катастрофы, устранение стихийных бедствий и другие.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске возможен дождь, в Могилеве и Минске без осадков, а температура воздуха будет до 13 тепла. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и 20-22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: «Улыбнись мне, любимая» призывал только что Иван Негруца, и нас это тоже касается, ведь мы тоже чьи-то любимые и тоже нуждаемся в улыбке. Доказано, что если улыбнуться, настроение поднимается само по себе, а если еще и сделать громче любимые хиты, то вообще будет огонь. Так что предлагаю вам проводить этот вечер на Компас FM. С вами здесь я, Дарья Ветрова, и дальше услышим Red Hot Chili Peppers, группу «Чили», раньше всех город 312. Все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты в Витебске, и здесь уже дороги, к счастью, освободились. В Могилеве пробка на Челюскинцев от Пушкинского проспекта до улицы Романова и на улице Пионерской от Лепешинского до Болдина. В Минске пробки не отпускают. Шестибальная загруженность. Придется постоять на МКАД от Раубичской до Долгиновского тракта и от проспекта Независимости до улицы Дачной. Также затор на Куйбышево от Киселева до Сурганова и еще один на Якуба Колоса от Хмельницкого до Белинского.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Californication» группы Red Hot Chili Peppers.

Эта история началась в конце 90-х, в Новой Зеландии. Тогда молодой музыкант Энтони Кидис во время своего отпуска услышал, как незнакомка на улице очень громко обсуждала теорию заговора о китайских шпионах-ясновидящих. Тогда-то из этой абсурдной ситуации и родились стихи для будущей песни. Сам Энтони признался, что размышлял о доме и был удивлен тем, насколько сильно остальной мир пропитался тем, что зародилось и развивалось в Калифорнии. Он любил это место, и неважно, хорошее оно или плохое, прекрасное или уродливое. Когда стихи были готовы, остальная команда принялась за написание аранжировки, а Кидис придумал название. Калифорникейшн — это сочетание двух слов родного штата группы и форникейшн, что означает «блуд». Такое название выбрали не случайно, ведь в песне говорится о моральном разложении современного общества. По мнению автора, в упадке во многом виновата Калифорния, в которой пропагандируются всевозможные пороки, тяга к славе, потребительское отношение к жизни и поверхностная культура. К слову, пелось там о том, что весь мир становится искусственным и фальшивым, подобно Калифорнии. После релиза трек возглавил британские и американские чарты и вошел в сотню лучших хитов нулевых. Ну а услышать тот самый Californication сможем и мы прямо сейчас на Compass FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:30 на часах. Продолжаем вечер среды. И если вы пока в дороге, в пробке, знаете, что даже этим временем можно насладиться или провести с пользой. Вот, например, поучаствовать в нашем конкурсе на Компас FM, который называется «Васильковое варенье», и выиграть классный подарок от бренда цветов и декора ручной работы Джинни Ярко, а именно брошь в виде василька. Рассказываю, что нужно сделать. Поделитесь рецептом самого душевного блюда, которое готовила мама или бабушка в вашем детстве, и расскажите, почему именно это блюдо пахнет для вас васильками. Какие-то ваши васильковые ассоциации с этим блюдом. Свои ответы отправляйте нам на Viber, именно на Viber, это важно, по номеру код 33-615-102-5. Уже в эту пятницу около 3 часов мы назовем 5 победителей, которым подарим эту красивейшую брошь ручной работы в виде василька. Ну и, конечно, делайте громче любимые хиты. Напомню, что с вами этим вечером Дарья Ветрова, и вот какие исполнители присоединятся к нам дальше. Появится «Звонкий».
2: Был не твой, был не чей, но любовь порой меняет людей.
1: До этого споет группа «Блонди». А раньше всех услышим ансамбль «Изумруд» и группу «Чайф».
2: Какая боль!
1: Какая боль? Это пробки в 18:32. Сейчас расскажу подробнее, где они.
0: Дорожный компас.
1: Ну, если говорить о Витебске, здесь, конечно же, в это время уже дороги свободны. В Могилеве одна только пробка на улице Челюскинцев от Заводской до Романова. А что касается Минска, 5-бальная загруженность. Придется постоять на Червяковой и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной, на Горецкого от Мазурова до Чилытка и еще на Куйбышева от Кульман до Сурганова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа Блонди звучала только что с культовым хитом «Call Me», и этот трек стал международным феноменом благодаря фильму «Американский жиголо». Именно там звучала эта композиция. И, кстати, сингл выпустили сразу на трех разных лейблах, и 6 недель подряд он возглавлял главный американский чарт Billboard Hot 100, а также занимал первые строчки

0: в Великобритании и Канаде. А еще трек «Call Me» входит в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала «Rolling Stone». И у нас впереди еще много таких классных хитов, поэтому проводите этот вечер с нами на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и дальше мы услышим в эфире Звонкова, доктора Албана, а раньше всех Николая Носкова. Его ждем после того, как проверим обстановку на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги свободны уже, в Могилеве тоже пробок нет, а что касается Минска, здесь пока пятибалльная загруженность. Пробка на Орловской от Коростояновой до Сморговского тракта, на Горецкого от Мазурова до Чаилытка и еще на Куйбышева от Кульман до Сурганова.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compass.fm.

0: На часах почти 7. Доброго вам июньского вечера. И завтра погода действительно будет июньской, так что начинаем предвкушать прекрасное завершение недели. Продолжаем поддерживать настроение под любимые хиты на Компас FM. И вот каких исполнителей услышим в эфире совсем скоро. Появится Григорий Лепс. До этого споет группа Queen. А раньше всех услышим смысловые галлюцинации. Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Счастливого вам завершения среды.
1: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Павел Суринов. Сейчас расскажу, где был премьер-министр и как Google может получить доступ к вашим письмам.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Премьер-министр Александр Турчин завершил рабочий визит в Узбекистан, сообщает телеканал ОНТ. Так, за время пребывания в Ташкенте глава Кабмина принял участие в пленарной сессии 5-го международного инвестиционного форума, посвященного новым инвестпартнерствам и устойчивости капиталовложений. Кроме того, рабочий график премьера включал встречу с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым. А после выполнения всех запланированных мероприятий в Узбекистане официальная правительственная делегация вылетела в Санкт-Петербург. Новые квалификации для абитуриентов открыты в колледжах Минской области, пишет .by. Все они были согласованы с заказчиками кадров. Так, Червинский строительный колледж набирает группу с тремя квалификациями – печник, каменщик, сварщик по заказу Мингаза. Также Уздинский колледж готовит специалистов по переработке птицы для агрокомбината «Дзержинский». Отмечается, что иногородним предоставляют общежитие, а в Уздинском колледже еще и бесплатное трехразовое питание. Вступительная кампания уже идет. Международная выставка «Национальная безопасность Беларусь-2026» работает в Национальном выставочном центре «Белэкспо», сообщили в военном ведомстве. На церемонии открытия выступил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. По его словам, проведение данного форума обусловлено не резким научно-техническим прогрессом, а появлением новых рисков, вызовов и угроз в сфере обеспечения безопасности, которая влияет на устойчивое развитие государства. Эффективное противодействие этим опасностям возможно через совершенствование системы обеспечения безопасности, конструктивного диалога международного, регионального и межведомственного уровня и сотрудничества, отметил госсекретарь Совбеза. И последнее. Искусственный интеллект от Google может учиться на переписках в Gmail, пишет .by. Компания сделала функцию пересказа писем, доступной для всех. Ранее ее могли использовать только платные подписчики. Однако, таким образом, искусственный интеллект получит доступ к содержимому почты. К слову, Google оставляет возможность отключить эту функцию.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Витебске дожди, в Могилеве и Минске без осадков, а воздух прогреется до 13 тепла. Завтра днем в этих городах без осадков, температура до 20-22 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: Компас FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, а воздух прогреется до 20-22 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.